0: Тема «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5:39. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио.
0: 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 9 минут. Удачного дня!
2: Реклама. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. В САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк-дом.рф».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
10: Семья считает, надо брать.
11: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
12: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге, на Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня! Реклама.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
2: Правда?
3: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Кермгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
6: Ну как?
7: Шедевр!
6: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Пора-пора! Мода.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
12: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
13: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: Тепло ли тебе, девица?
15: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
14: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
16: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 43 минуты. Удачного дня!

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
5: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
9: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
8: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
10: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashchikodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
11: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
12: Кредит предоставляет Пауэртовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: Озонбанк. Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
3: Нелма-подвеска?
2: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
2: Есть.
3: Госпрограмма?
2: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
4: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 7 минут. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
4: На старт. Внимание. Шартаж-пляж.
5: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
4: Марш на Шартаж-пляж!
5: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
4: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Это что, цены? Да вы шутите!
11: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
10: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
11: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
10: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
15: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте buковский-гриль.ру.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
17: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
18: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: I went deaf on the bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 42 минуты. Удачного дня!
2: Реклама.
3: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр.

0: что-то менять?
1: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
2: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
4: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
5: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
6: Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 94.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта, ВРП. Но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте. По обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Сегодня, 12 июня, в лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: На старт! Внимание!

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте buковский-гриль.ру.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.
2: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
4: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Человек на Металлурга 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк-дом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
7: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Первый в мире плавучий город без налогов на 80 тысяч человек появится через 4 года. Слушай,
4: Они что планируют, что-то такое?
3: Они там дофига всего планируют, но вот я не нашел пока конкретно страну, но, возможно, там где-то, да, в Средней Азии. Короче, называться будет Freedom Ship, такой плавучий город, просто огромнейший лайнер. Там, не знаю, целый город со стадионами.
4: Подожди, лайнеры, они же такие есть, вот эти прямо там с 10-этажные, там действительно целый город, там торговые центры, там спортивные залы.
3: А тут будет еще с полем футбольным,
4: да,
3: ты прикинь.
4: Так они уже
5: с полем для картошки
4: такие
5: будет?
3: Вот это отдельно, мне кажется, Надя, будут тебе построить с огородом, со всем вот этим.
4: Потом
3: вот
4: один кто-нибудь там подхватит какой-нибудь вирус, и все их там на этом лайне
3: это,
4: закроют.
3: Мне кажется, да, готовый сюжет для какого-то постапокалипсиса.
5: Будет закрытый город.
3: И да начнутся голодные игры. Ну, короче, судно будет длиной 1.5 километра, а там будут, да, мы уже перечислили спортзалы, сады, банки, школы, кинотеатры, стадион на 15 тысяч человек. Корабль будет стоить 16 лярдов. Будет он перемещаться по нейтральным водам, а до берега с него можно будет добраться на катере либо вертолеты. Типа предназначен он для цифровых кочевников и их семей. Видимо,
4: цифровые
3: это вот
4: кочевник.
3: Люди, у которых нет ни одного гражданства, я не понимаю, что это. Или которые любят плавать.
5: Ну, странное, да, конечно.
3: Ну, я бы, наверное, как в отпуск на курорт скатался бы на такой лайнер на недельку, но вот жить там я
4: ничто что-то
3: сильно
4: сомневаюсь. Ничто не заменит пьяный рейс Пермь-Чайковский-Пермь. Я бы собралась. Просто попробуйте.
3: Выжить в Чайковском знаменитое реалити-шоу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
10: По-моему, топ.
9: Да, топ. Компьютерная академия.
11: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
9: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр «Штутберг» — это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. «Штутберг» — сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт «Штутберг.рф».
15: Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
15: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
15: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
17: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Уника!

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сельяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17.00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Сегодня, 12 июня, в лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail Pro.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
8: Нелма-подвеска?
2: Есть.
8: Разгон, как у гепарда?
2: Есть.
8: Госпрограмма?
2: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Свет, свет!

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
7: По-моему, топ.
6: Да, топ. Компьютерная академия.
8: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
6: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
9: Доча, включи голосовые прослушать.
10: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
11: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
13: Радость не за горами, она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру.
15: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте buковский-гриль.ру.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Пилот.
3: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль. На Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
5: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредитов по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
10: Подробности на motivtelecom.ru.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот по среднемесячной зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный диалогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17.00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Сегодня, 12 июня, в лучшем на свете городе облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, гроза, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 21-23 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Уникальный.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
10: 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
12: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
12: Новая ботаника. Крестинского, 8 марта.
11: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Первый в мире плавучий город без налогов на 80 тысяч человек появится через 4 года. Слушай, нет, ну вот
4: они
3: я
4: там
3: не...
4: планируют что-то такое.
3: Они там дофига всего планируют, да, но вот я не нашел острова. Пока конкретно страну, но возможно там где-то, да, в Средней Азии. Короче, называться будет Freedom Ship, такой плавучий город, просто огромнейший лайнер. Там, не знаю, целый город со стадионами.
4: Так подожди, лайнеры, они же такие есть, вот эти прямо там с 10-этажные, там действительно целый город, там торговые центры, там спортивные залы.
3: А тут будет еще с полем футбольным,
4: да,
3: ты прикинь.
4: Так они уже
5: с полем для картошки
4: такие.
5: Будет?
3: Вот это отдельно, мне кажется, Надя, будет тебе построить с огородом, со всем вот этим.
4: Потом
3: вот.
4: Один кто-нибудь там подхватит какой-нибудь вирус, и все их там на этом лайне
3: это,
4: закроют.
3: Мне кажется, да, готовый сюжет для какого-то постапокалипсиса.
5: Будет закрытый город.
3: И да начнутся голодные игры. Ну, короче, судно будет длиной 1.5 километра, а там будут, да, мы уже перечислили спортзалы, сады, банки, школы, кинотеатры, стадион на 15 тысяч человек, корабль будет стоить 16 лярдов, будет он перемещаться по нейтральным водам, а до берега с него можно будет добраться на катере либо вертолеты. Типа предназначен он для цифровых кочевников и их семей. Видимо,
4: цифровые
3: это вот
4: кочевник.
3: Люди, у которых нет ни одного гражданства, я не понимаю, что это. Или которые любят плавать.
5: Ну, странное, да, конечно.
3: Ну, я бы, наверное, как в отпуск на курорт скатался бы на такой лайнер на недельку, но вот жить там я
4: ничто
3: что-то сильно сомневаюсь.
4: Ничто не заменит пьяный рейс Пермь-Чайковский-Пермь. Да. Вот. Я бы с просто попробуйте.
3: Выжить в Чайковском знаменитое реалити-шоу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Центр избирком завершил генеральную репетицию домской кампании. Система ГАЗ-выбора 2.0 прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению единого дня голосования, заявили в ЦИК. Параллельно с тестированием программисты расширили цифровой инструментарий. Кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии подписывать протоколы электронной подписью. Число кампаний с использованием дистанционного электронного голосования должно на сентябрьских выборах вырасти вдвое, пишет Интерфакс. На проспекте Космонавтов сегодня начался ремонт перекрестка в районе кинотеатра «Заря» и метро «Уралмаш». Дорожные строители огородили трамвайные пути на пересечении улиц Баумана, Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Объехать перекрытие водители могут через улицы Красных Командиров и Победы, либо через улицу Фронтовых Бригад. Утром в пятницу перекрытие застали большинство водителей «Эльмаша» врасплох, и многие, доехав по Баумана до «Зари», были вынуждены развернуться. Ремонт трамвайных путей на проспекте Космонавтов будет идти до утра 17 июня. Сквер появится на территории рядом с бывшим кинотеатром «Салют» в центре Екатеринбурга. В районе входной группы установят 5 вазонов с цветами в форме шара и высадят кусты кизильника. Также будет восстановлена плитка на улице Толмачева, рассказали порталу 66.ru в мэрии Екатеринбурга. Вдоль главной аллеи появятся скамейки и урны. В сквере за «Салютом» установят арт-объект «Кинолента». В здании бывшего кинотеатра, напомню, сейчас работает креативный кластер подразделения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В Свердловской области 12 июня сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами. Очередной циклон отступает на юг. Несмотря на это движение, осадки на Среднем Урале сохранятся практически на всей территории. Грозы в пятницу прогремят в основном на юго-востоке. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями и чуть выше плюс 20. До плюс 26 потеплеет только к середине следующей недели. Чемпионат мира по футболу стартовал накануне в Мексике. Матч открытия сыграли между собой команды Мексики и ЮАР. В шоу, которое предшествовало игре, приняли участие актриса Сальма Хайек и певица Шакира, которая стала первой артисткой, выступавшей на 4 чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах, а также теперь в 2026. Гимн Мундиаля «Больше, чем игра» исполнили Андреа Бочелли и певица Иджей. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Правильная декорация на сайте nasha.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А
2: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
2: Нелма-подвеска?
8: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
2: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: ладно.
1: Помогите! Кану!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хончи Автоцентр. Центр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи». Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.
6: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
4: ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
5: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
10: Семья считает, надо брать.
11: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
12: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо.
6: Радость не за горами, она на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ООО «Кит Екатеринбург». Оградан 108-667-1008-907.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Cherry, LG, Tenet, в Автобан на любой цвет и бюджет.
15: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
16: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
17: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
18: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.РФ».
19: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors «Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors «Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому.
20: Lucky Motors.
13: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
20: Lucky Motors.
21: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
23: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
24: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре. Об этом заявили в МИД этой страны. Перевозчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Проблемы с перелетами у российских перевозчиков начались осенью прошлого года. О пересмотре полетных программ авиакомпании начали сообщать в декабре, когда резко выросло количество задержанных рейсов. В Екатеринбурге сегодня пройдут судебные заседания по мере пресечения задержанным после ДТП у храма Большой Златоуст. Первое заседание пройдет по делу директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие гибель людей. Вину Ярков не признает. Также после ДТП задержали и водителя 81-го автобуса, напоминает портал Е1. В аварии в центре Екатеринбурга погибли 4 человека, в том числе 9-летний ребенок. Ограничения на продажу спиртного снова действуют в центре Екатеринбурга. В историческом сквере 12 июня проходит акция «Хором славим Россию и город». Из-за этого до 15 часов не будут продавать спиртное в магазинах внутри квартала улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта и проспекта Ленина. Об этом пишет портал 66.ru. Контролирует соблюдение ограничений полиция. Неделю назад в центре уральской столицы также действовал сухой закон из-за фестиваля движения. Штормовое предупреждение, объявленное спасателями и синоптиками, продолжает действовать в Свердловской области. 12 июня местами в регионе возможны очень сильные дожди. Спасатели просят уральцев соблюдать меры личной безопасности. Непогоду представители МЧС рекомендуют пережидать дома. Водителям традиционно напоминают об опасности передвижения по трассам в сильный дождь. Автомобилистам важно помнить о соблюдении безопасной скорости и дистанции, а также при движении в дождь включать аварийную сигнализацию. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые и грузовые автомобили, автобусы и электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку этих компетенций техники ушло не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего распространят уже в регионы. До конца этого года в Москве должно появиться 11 беспилотных трамваев. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
0: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Тянет» июль на Металлургов 65.
4: Информация на правах рекламы.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Ксенон Шоп 96». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
7: По-моему, топ.
6: Да, топ. Компьютерная академия.
8: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
6: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965. 5 800 2 70 65.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Пора-пора, мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
12: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
11: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
12: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
11: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: Полчаса без рекламы.
14: Только музыка.
15: На Радио Пилот.
6: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
16: Информация на правах рекламы.
17: Это что, цены? Да вы шутите!
18: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
17: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
18: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
17: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
18: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Полчаса только музыка.
15: Без рекламы.
14: Музыкальный нон-стоп.
15: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье пока не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода плюс 18 и чуть теплее, плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие получили 49 пляжей. Купали сезон здесь, несмотря на прохладное море, открыли с 1 июня. Суд арестовал на 2 месяца директора компании «Автоном» Алексея Яркова. Под стражей он будет находиться до 10 августа, сообщает портал Е1 из зала суда. На следующем заседании будет решен вопрос по мере пресечения для водителя 81-го автобуса. Икрамжона Хамраева обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель людей. Водителем уроженец Киргизии был трудоустроен официально. У мужчины есть жена и 4 детей, сообщают СМИ. Жители Свердловской области сегодня еще могут отдать свои голоса за благоустройство любимых парков и скверов. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет идти до 23 часов и 59 минут 12 июня. По данным Департамента информполитики, с момента запуска свой голос за те или иные объекты благоустройства отдали больше 810 тысяч уральцев. Результатом голосования станут красивые и комфортные площадки для отдыха и спорта, которые будут радовать нас долгие годы, подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава области еще раз призвал свердловчан поддержать парки и скверы своего и даже соседнего населенного пункта. На севере Свердловской области река затопила дорогу, которая связывает Серов сразу с несколькими поселками. Проезд закрыт на 17-м километре трассы Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Госавтоинспекция Свердловской области выставила запрещающие знаки. Объехать подтопление со стороны Серова нельзя. Водителей в объезд отправляют только через Краснотурьинск. Метеорный поток Персеиды и парад 6 планет можно увидеть на небе предстоящей ночью. Персеиды ученые называют одним из самых популярных метеорных потоков в году. На ночь с 12 на 13 июня приходится его пик. Пик потока Персеиды пришелся на новолуние, поэтому небо будет полностью темным. Перед рассветом можно будет увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте
7: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А
2: ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
2: Нелма-подвеска?
8: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
2: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тата Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
5: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Липнихта, 32. Бронь столов на сайте bukovskiy-grill.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Умник.

0: ассорте автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора-пора! Емота-мота-мота!
4: Живи здесь и сейчас! Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Емота. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32 в нулевой этаж. Емота.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Пилот?

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь, Сань, летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь, Сань, летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
5: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
6: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
5: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
6: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
7: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Привет! Разобрался с подвеской?
10: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
11: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
12: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
12: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
13: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
12: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
13: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
14: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
4: Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
6: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
8: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
11: Это что, цены? Да вы шутите!
12: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
11: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
12: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
11: Подробности в стоматологиях «Территории улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
13: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О,

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Россия ждет решения Вашингтона по назначению посла США в Москве. Заявление на приеме по случаю Дня России сделал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. «Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны», цитирует Дарчиева агентство ТАСС. Дипломат добавил, что любой выбор американской администрации будет оперативно рассмотрен. Напомню, в июне прошлого года бывший посол США в Москве Лин Трейси завершила свою миссию. Станцию метро «Проспект Космонавтов» днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. В центре города завершился масштабный концерт хором «Славим

0: Россию и город. Он традиционно собрал на ступенях исторического сквера более десятка хоровых коллективов Екатеринбурга. Послушать самые известные песни о России и уральской столице собрались и сотни горожан. Публика слушала концерт не только перед ступенями, на которых расположился хор «Ной» с моста проспекта Ленина. На сводных репетициях присутствовали до 1500 участников хоров, а аккомпанировали им около сотни музыкантов. 35 лет назад состоялись первые выборы президента России. Голосование прошло год спустя после принятия декларации о государственном суверенитете России. Ее подписали в 1990 году. Газета «Ведомости» в год 35-летия выборов первого президента вспоминает, кто претендовал на высокий государственный пост. Кроме Бориса Ельцина, кандидатами были экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, 45-летний Владимир Жириновский, а также Аман Тулеев, генерал Альберт Макашов и экс-министр МВД Советского Союза Вадим Бакатин. В Мексике к чемпионату мира по футболу перезапустили музей Фриды Кало и Диего Риверы. Реставрационные работы шли в течение последних 6 лет, пишет газета «Коммерсант». Экспозиция расположена в Мехико, в Асиенде 16 века. Здесь представлены 26 работ Фриды Кало и почти 140 произведений Диего Риверы. Это картины, рисунки и фрески. Вновь открывая музей, наследницы художественного собрания заявили, что стремились сместить акцент с сенсационных историй о личной жизни Фриды Кало и Диего Риверы на их творчество. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
3: «Пилот FM».
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
6: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
7: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
6: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
7: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
8: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Или ипотечный калькулятор. Акционисты до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
10: Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду «Пилот».
10: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
14: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
13: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
17: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
16: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
17: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
18: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
19: «Одрел Групп». Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
9: Внимание, отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
1: Черри, Белджи, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
3: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
2: Марш на Шартаж-пляж.
3: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
4: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
5: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
12: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
13: Это что? Цены? Да вы шутите!
14: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
13: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
14: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
13: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
17: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
18: Семья считает, надо брать.
19: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
20: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
21: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
23: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
24: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Первый в мире плавучий город без налогов на 80 тысяч человек появится через 4 года. Слушай, ну вот
4: они
3: я
4: что
3: не...
4: планируют что-то такое?
3: Они там дофига всего планируют, да, но вот я не нашел острова. Пока конкретно страну, но возможно там где-то, да, в Средней Азии. Короче, называться будет Freedom Ship, такой плавучий город, просто огромнейший лайнер. Там, не знаю, целый город со стадионами.
4: Так подожди, лайнеры, они же такие есть, вот эти прямо там с 10-этажные, там действительно целый город, там торговые центры, там спортивные залы.
3: А тут будет еще с полем футбольным,
4: да,
3: ты прикинь.
4: Так они уже
5: с полем для картошки
4: такие.
5: Будет?
3: Вот это отдельно, мне кажется, Надя, будут тебе построить с огородом, со всем вот этим.
4: Потом
3: вот.
4: Один кто-нибудь там подхватит какой-нибудь вирус, и все их там на этом лайне
3: это,
4: закроют.
3: Мне кажется, да, готовый сюжет для какого-то постапокалипсиса.
5: Будет закрытый город.
3: И да начнутся голодные игры. Ну, короче, судно будет длиной 1,5 километра, а там будут, да, мы уже перечислили спортзалы, сады, банки, школы, кинотеатры, стадион на 15 тысяч человек. Корабль будет стоить 16 лярдов, будет он перемещаться по нейтральным водам, а до берега с него можно будет добраться на катере либо вертолеты. Типа Жилейте. Предназначен он для цифровых кочевников и их семей. Видимо,
4: цифровые
3: это вот
4: кочевник.
3: Люди, у которых нет ни одного гражданства, я не понимаю, что это. Или которые любят плавать.
5: Ну, странное, да, конечно.
3: Ну, я бы, наверное, как в отпуск на курорт скатался бы на такой лайнер на недельку, но вот жить там, я
4: ничто
3: что-то сильно
4: сомневаюсь. Ничто не заменит пьяный рейс Пермь-Чайковский-Пермь. Да. Вот. Я бы просто попробовать.
3: Выжить в Чайковском знаменитое реалити-шоу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
17: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
18: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
19: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
18: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
19: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
18: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: Avail. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
3: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд

0: Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хабраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы» народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тираннозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfinlivé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91 евро. Евро 82,97.
1: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированная застройщик Sinaradevelopment. Проектная декорация на сайте нашатчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina's в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
11: Пневмоподвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. В разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
10: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
11: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
10: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1809. 0+.
6: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
8: Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
20: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
19: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
20: Поехали. Скажи адрес.
19: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
20: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
21: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
22: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
21: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: «Радио Пилот».

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
6: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
9: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
11: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
2: По-моему, топ.
1: Да, топ. Компьютерная академия.
3: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
1: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentlemen.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На радио «Пилот».

0: 94.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хабраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели.

0: Представители коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть Чайф в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тиранозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Levé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91 евро 82,97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
3: «Пилот FM».
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Привет! Разобрался с подвеской?
2: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
3: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
1: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Привет!

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского 35 или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банк Дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что! Я все решу, уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
2: Правда?
3: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000. Код Екатеринбурга 343. Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
5: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
6: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
10: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
12: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
15: Академия сантехники.
14: Смесители.
15: Академия сантехники.
14: Водонагреватель.
15: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушения в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года.

0: Этот показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91, евро 82,97.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Климат-контроль.
5: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail Pro.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
10: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
11: Пневмоподвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?
10: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
12: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: странным.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Думаете, получить ипотеку сложно? На самом деле нет, если с вами опытный эксперт. САИ ЖК подберут выгодную программу и, главное, сэкономят вам время, нервы и деньги. Доверьтесь опыту. Обращайтесь в САИ ЖК, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Проконсультируйтесь в Екатеринбурге, Белинского, 35, или звоните по телефону 211-79-76. Партнер по ипотеке АО «Банкдом.рф».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Продолжите фразу. Три десятки — это...
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
11: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Это что, цены? Да вы шутите!
14: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
13: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
14: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
13: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да!
21: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
20: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
22: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
23: Акция действует до конца мая этого года.

0: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentleman.ru.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Круто!
7: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
8: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
9: Пора-пора, Емота, мото-мото.
7: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
8: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-44-800-092.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
15: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
16: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
15: Поехали. Скажи адрес.
16: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
15: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
17: В выходные в Лимпопо собираемся. Подарок детям. Вы с нами?
18: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки. Ивановы тоже придут.
17: Ой, вот Таня обрадуется. С весны еще в аквапарк просится. Сереж, поехали.
18: В Лимпопо? Конечно!
19: Ура!
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Радость не за горами, она на горках.
21: Кузнецовы, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Привет, Сань, куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 300-85-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Т11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
3: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте bukovski-grill.ru.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется.
6: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Нашла. Летний IT-клуб 7 лет. И творческие, и технические направления. Вовке и Насте точно понравится. Каникулы с пользой проведут.
9: По-моему, топ.
8: Да, топ. Компьютерная академия.
10: Выбирайте и вы. Летний IT-клуб от Компьютерной академии ТОП. Телефон в Екатеринбурге 317-2290.
8: Филиалы в центре академии и на Визе. 6+.
11: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
12: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмень-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушение в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало

0: редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91, евро 82,97.
1: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Завтра в субботу, 13 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 19-21 градус.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
0: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
4: Это что, цены? Да вы шутите!
0: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
0: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Стейки, шашлыки, кебабы, фирменная котлета. В Буковский гриль хочется попробовать все. А выгодный способ это сделать – мясной безлимит за 2499 рублей. По выходным с 11 до 15 часов. Попробуй мясной безлимит в Буковский гриль. Все подробности уточняю у официантов. Буковский гриль. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 32. Бронь столов на сайте buковский-гриль.ру.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
4: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Хончи Автоцентр. Центр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи». Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
23: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.
24: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
25: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Первый в мире плавучий город без налогов на 80 тысяч человек появится через 4 года. Слушай, ну вот
4: они
3: я
4: что
3: не...
4: планируют что-то такое?
3: Они там дофига всего планируют, но вот я не нашел пока конкретно страну, но возможно там где-то, да, в Средней Азии. Короче, называться будет Freedom Ship, такой плавучий город, просто огромнейший лайнер. Там, не знаю, целый город со стадионами.
4: Подожди, лайнеры, они же такие есть, вот эти прямо там с 10-этажные, там действительно целый город, там торговые центры, да. Там спортивные залы.
3: А тут будет еще с полем футбольным,
4: да,
3: ты прикинь.
4: Так они уже
5: с полем для картошки
4: такие.
5: Будет?
3: Вот это отдельно, мне кажется, Надя, будут тебе построить с огородом, со всем вот этим.
4: Потом
3: вот.
4: Один кто-нибудь там подхватит какой-нибудь вирус, и все их там на этом лайне
3: это,
4: закроют.
3: Мне кажется, да, готовый сюжет для какого-то постапокалипсиса.
5: Будет закрытый город.
3: И да начнутся голодные игры. Ну, короче, судно будет длиной 1.5 километра, а там будут, да, мы уже перечислили спортзалы, сады, банки, школы, кинотеатры, стадион на 15 тысяч человек. Корабль будет стоить 16 лярдов, будет он перемещаться по нейтральным водам, а до берега с него можно будет добраться на катере либо вертолеты. Типа предназначен он для цифровых кочевников и их семей. Видимо,
4: цифровые
3: это вот
4: кочевник.
3: Люди, у которых нет ни одного гражданства, я не понимаю, что это. Или которые любят плавать.
5: Ну, странное, да, конечно.
3: Ну, я бы, наверное, как в отпуск на курорт скатался бы на такой лайнер на недельку, но вот жить там я
4: ничто что-то сильно
3: сомневаюсь.
4: Ничто не заменит пьяный рейс Пермь-Чайковский-Пермь. Да. Вот. Я бы просто попробовать.
3: Выжить в Чайковском знаменитое реалити-шоу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
8: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
7: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте reginas-havail.ru.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

made to exist.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
3: Нелма-подвеска?
2: Есть.
3: Разгон, как у гепарда?
2: Есть.
3: Госпрограмма?
2: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
4: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем, и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
10: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
9: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
10: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
9: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
12: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: А ты видел?
7: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
8: Пневмоподвеска?
7: Есть.
8: Разгон, как у гепарда?
7: Есть.
8: Госпрограмма?
7: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
9: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
8: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
7: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированные застройки Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Мы готовы.
12: Можно начинать.
13: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.5.

0: привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Как хорошо, что мы снова вместе. И музыка ласкает слух. Ух. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. В эфире «Радио Пилот». Начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я здесь не один, здесь специально приглашенные супергерои. Но перед тем, как и представить их вам, хочу передать вам привет от нашего смелого спонсора передачи «Специальный микс» на «Радио Пилот». Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте телефон 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Ну вот и настало время представить гостей. Да, вместе со мной здесь мои соратники по электронной музыке. Трио «Элекграунд». Здравствуйте, товарищи. Евгений Амадеус, привет. Тебя не слышно, ну-ка я включу микрофон. Вот.
1: Всем привет.
0: Привет,
1: Екатеринбург, привет.
0: Андрей Учват с нами. Андрей, привет.
2: Да, Дима, привет. Екатеринбург, приветствую. И, ну и по традиции, естественно, передаю привет своему любимому родному городу Березовский.
0: Березовский, привет. С нами Сергей Сильвертон.
3: Привет, Дима. Привет всем радиослушателям.
0: Но все мы, так сказать, сопровождение главного действующего лица. Сегодня в первой части специального микса на «Радио Пилот» с нами наш гость из братской Беларуси. Представьте, пожалуйста, товарищи.
2: Сегодня на день рождения у Андрея Бугамера будет специально приглашенный гость, да, это Костя Аута.
0: Константин, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Дима. Привет, Екатеринбург.
0: Привет.
4: До встречи сегодня ночью, и я надеюсь, вам понравится мой сегодняшний микс.
0: Костя прилетел к нам из Минска. Ура, Костя, добро пожаловать в эфир «Радио Пилот».
4: Спасибо.
0: Костя — это диджей и продюсер, который играет, сочиняет собственную музыку. И сегодня перед своим выступлением в баре «Ставников» на дне рождения Андрея Бугамера любезно согласился поиграть в эфире. Что ты поиграешь сегодня для нас, Костя?
4: Так, ну, начнем, наверное, с моих новых треков, которые еще никто не слышал. И у вас будет эксклюзивная возможность с ними познакомиться первыми. А дальше по ходу событий посмотрим, как сложится микс. Я надеюсь, он получится интересным.
0: Время от времени мы еще будем включать микрофоны. Хочется побеседовать с нашим гостем, пораспрашивать тебя про Беларусь и еще про что-нибудь.
4: Да, конечно.
0: Здорово. Ты можешь представлять свои треки, называть их. Типа, дорогие друзья, сейчас для вас.
4: Давай. Окей, ну я предпочту оставить название многих треков инкогнито, поскольку они подписаны и ждут еще свои даты релиза. И следите за новостями, так и узнаете первыми.
0: Ну, по первым звукам уже ощущается, что это очень хорошая музыка.
4: Благодарю.
0: С настоящего момента до 10 вечера с нами наш гость из Минска, Костя Аута. Полетели! Полетели!

0: привет тем, кто только что включился. Спасибо тем, кто с нами всегда. В специальном миксе на радио «Пилот» очень мощно начал свое выступление Костя Аута, наш гость из Минска. Мы направили на него веб-камеру на pilotfm.ru. Заходите на наш сайт, он машет вам рукой прямо сейчас. Костя, молодец. Отличное начало сета.
1: Благодарю.
0: Примерно такую музыку ты будешь играть сегодня в «Ставникове».
2: Все зависит от атмосферы. Я продолжаю эстафету, которую мне передадут мои друзья Элеграунд. И я планирую подстроиться под тот саунд, который они закончат, и вывести, возможно, более энергичное. Посмотрим. Все решается на самом деле на ходу.
0: То есть ты не из тех диск-жокеев, у которых плейлист готов заранее?
2: Я могу подготовить какое-то количество треков, но в какой последовательности я буду играть и что именно, зависит от момента, зависит от публики, от реакции на первые треки и так далее.
0: Расскажи немного о Минске, о музыкальном Минске. Есть ли клубная жизнь в столице Беларуси? Есть ли клубы вообще? Ну вот, я никогда не был в Беларуси и знаю только то, что вижу по телевизору, и мне кажется, там остался Советский Союз, мой любимый.
2: Да, Советский Союз там действительно остался, и какое-то время были клубы, какое-то время были бары, сейчас бары также есть, но что касается электронной музыки, нужно постараться, чтобы найти вечеринку с хорошим звуком, делают их не каждые выходные, ну, а если кто-то любит поп и так далее, вопросов никаких, вы найдете это практически в любом заведении.
0: Ты пишешь музыку. Как это происходит? Это происходит дома или у тебя студия? Как организован у тебя процесс вот этот?
2: У меня домашняя студия. Практически каждый день я просыпаюсь первым делом я завариваю кофе и открываю либо новый проект, либо тот, над которым работаю. И самую сильную энергию начала дня я отдаю музыке.
0: Ты занимаешься только музыкой?
2: Да, уже более 10 лет я занимаюсь только музыкой.
0: Круто. Молодец. Вроде как получается.
2: Стараемся, да.
0: Ребята из Элеграунд здесь с нами, тоже у микрофонов.
1: Мы здесь.
0: Похожа его музыка на вашу?
3: Ну, это же прогрессив хаус, конечно, похоже.
0: Ага.
3: Но на самом деле мы стремимся еще. То есть Костя такой известный артист. Его играют мэтры прогрессив хауса. Мы смотрим на него и хотим достичь его высот.
0: Здорово. Сколько у тебя уже в общем выпущенных треков? Не подсчитывал ты?
2: Я не считал, но их однозначно больше 100.
0: Ага. Круто. Может быть, перечислишь основные какие-то лейблы, издания, на которых ты гордишься? Может?
2: Я назову лейблы, которые... Релизы, на которых стали яркими отметками в моей дискографии,
0: да.
2: Это, безусловно, лейбл с российскими корнями Mango Alley.

0: топ-5 жанра. Кстати, сейчас играет предстоящий релиз на лейбле Рубена Карапетяна. Это, можно сказать, новый тяжеловес на сцене прогрессива.
1: Да.
0: И вот ваши ребята из Екатеринбурга, True Prog Sound, выпускают релиз в ближайшем, я не знаю, в следующем месяце, по-моему. И как раз сейчас играет ремикс из этого релиза. Мой ремикс на их трек.
1: Это круто. Да, да, продолжай.
0: Да. Еще назову парочку лейблов, такие как Manual Music, Meanwhile, австралийский, а также лейбл Димы Молоша Proportion.
1: Спасибо за эту серию музыкальных паролей. Кому-то пригодятся, пожалуйста.
0: Кто-то наверняка в курсе.
1: Знакомые слова он произносит?
2: Да, знакомые, конечно.
1: Круто. Прямо сейчас Костя Аута в специальном миксе на радио «Пилот». Сегодня ночью в Ставникове на большом праздновании дня рождения нашего большого друга Андрея Бугалера. И внутри Ставникова, и вокруг Ставникова целых 3 танцпола сегодня всю ночь. Хорошие диджеи, хорошая музыка. Ждем вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Давайте вернемся в музыку в специальном миксе на радио «Пилот». Наш гость из Минска – Костя Аута. Прямая трансляция на pilotfm.ru. Хорошего вечера. Под хорошую музыку, друзья.

0: чувство полета и полет чувства. Доступно всем на 104.10 FM в специальном миксе. Здесь прямо сейчас, вживую, играет свою собственную музыку наш гость из Минска, Костя Аута. Костя, привет еще раз.
1: Привет, Дима.
0: Спасибо за музыку. Очень хорошо. Ну, лично мне хорошо, и наверняка нашим слушателям и слушательницам сейчас просто волшебно.
1: Благодарю.
0: Какая красота. Ты в теме уже 10 лет, говоришь, более 10 лет занимаешься написанием музыки.
1: Да, это так.
0: С чего все началось? Ты самоучка или где-то ты обучался? Как произошел момент вот этой инициации?
1: На самом деле момент этот произошел очень давно. Наверное, с тех пор, как я пошел в музыкальную школу, начал осваивать фортепиано, мне было 5 лет тогда. Я пробовал сочинять что-то свое на фано. Потом, когда появились первые компьютеры, я пробовал. Мне стало интересно, могу ли я пробовать делать что-то на компьютере и записывать это, чтобы потом воспроизводить. И так как-то я вышел на первые программы Dance DJ, вторая или четвертая версия, не помню, очень давно. Потом FL Studio, потом Ableton Live и шаг за шагом. Да, я самоучка, можно так сказать. Какое-то время периодически мне попадались люди, которые могли дать мне фидбэк насчет моего творчества, подсказать, направить где-то. Вот. И да, начал я на самом деле, 10 лет я занимаюсь только музыкой, начал я лет 20 назад.
0: Я понял.
1: Это большой путь.
0: А сколько тебе лет сейчас, если не секрет?
1: Сейчас мне 35.
0: Ясно. Ну, обычно продюсеры с таким стажем начинают через некоторое время обучать каких-то молодых талантов. Ты занимаешься этим?
1: Да, конечно. Я даже могу гордиться некоторыми своими учениками, двое из которых, например, подписали контракты с лейблом самого известного, одного из самых известных прогрессив хаус артистов, Ник Уоррен. Дело в том, что...
0: Саундгарден, да?
1: Да, Саундгарден, совершенно верно. И прикол в том, что... Я также подписал контракт с этим лейблом, но на 2 года позже, чем мои ученики.
0: Здорово. Слушай, ну если кто-то сейчас воодушевился, хочет, хочу так же, можно к тебе обратиться, может, напрямую?
1: Да, конечно, можно обратиться ко мне через социальную сеть ВКонтакте, а также другие социальные сети, я с радостью отвечу.
0: Ну, главный пароль — Костя Аута, да? Аута.
1: Да, Костя Уутта.
0: Ясно. Друзья, спасибо за ваше драгоценное внимание. Сейчас мы прервемся буквально на 1.5 минуты и скоро продолжим. Специальный микс на Радио Пилот.
2: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Вы слушаете специальный микс на Радио Пилот.
0: В специальном миксе на Радио Пилот продолжает свои выступления наш гость из Минска, Костя Аута.

0: танцовки трио Элеграунд. Сейчас тоже подходящий момент для того, чтобы пригласить наших слушателей и слушательниц в клуб.
1: Дорогие друзья, любители электронной музыки, приглашаем вас сегодня на день рождения Андрея Бугамера, клуб ставников. Мы начинаем 00:00, после нас начинает Костя, и играть сейчас до трех. Будет очень интересно, три танцпола, разнообразная музыка, куча диджеев, старые друзья. Все будут, все придут, и вы тоже должны быть.
0: Да, давайте будем вместе на сегодняшней вечеринке и поздравим нашего друга Андрея с днем рождения. И в специальном миксе на радио «Пилот» до 10 вечера еще с нами Костя Аута.

0: В течение этого часа в специальном миксе на радио «Пилот» высококачественным прогрессивом собственного сочинения нас порадовал наш гость из Минска, Костя Аута. Костя, большое спасибо тебе за твой сет сегодня. Спасибо, что согласился поиграть на радио для нас.
1: Спасибо большое, Дима. Большая радость для меня и большая радость для меня поиграть для моих друзей из Екатеринбурга и вас, дорогие слушатели. Я надеюсь, вам понравился мой сет, и я жду вас на продолжение в заведении Ставников. Сегодня играю с часу до трех сразу после моих друзей Элиграунд.
0: И Элиграунд здесь. Спасибо, что сопроводили гостя сюда в студию и сопровождаете его здесь, в Екатеринбурге.
2: Да, мы рады. Только единственный момент, Костя прилетел не так давно и завтра днем улетает. Мы решили, что Костя имеет смысл еще раз там обязательно прилететь, обязательно летом, чтобы мы ему показали город.
0: Ну и зимой в минус 30, почему бы не
2: приехать?
0: Ну
2: зимой в минус 30. Зимой Костя уже бывал.
1: Да, бывал я в минус 30. И даже в минус 30 мне понравился этот город, даже 9 лет назад. Как он изменился за это время, я был сильно удивлен. Город вырос, похорошел. И лето, конечно,

0: лучшая пора, чтобы его посетить, поэтому, да, я с радостью приеду к вам еще раз, друзья.
1: Да, возвращайся к нам, Костя. И спасибо за твое выступление. Обязательно сегодня протанцуем твою музыку на танцполе.
0: Протанцуем.
1: Элеграунд, спасибо. До новых встреч в эфире.
2: Да, спасибо, друзья, слушали нас. Ждем вас сегодня на мероприятии. Спасибо, Дима. Всем привет.
1: Сегодня ночью в Ставникове празднуем день рождения Андрея Бугамера. Андрюша, с наступающим. Да. Очень много хороших диджеев на трех танцполах. Надеюсь, мы будем вместе с вами, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Специальный микс на радио «Пилот» продолжается. А Косте мы говорим еще раз большое спасибо. До новых встреч. Пока.
0: Спасибо большое, друзья. До новых встреч.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль. На Металлургов 65. Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Готовы.
4: Можно начинать.
5: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
6: Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Стереоэффектное радиошоу продолжает делать ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам звоните 310-10-10. Три десятки. Спасибо за поддержку специального микса на Радио Пилот. Сегодняшний эфир у нас в двухчасовом формате. Первый час уже остался в прошлом. В течение второго часа я, ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, решил чуть расслабить вас. Но все же это будет ритмичное и мелодичное звучание, естественно. Актуальные треки в стиле Organic House для вас. В живом миксе. Вот прямо вживую буду здесь нажимать на кнопочки, крутить ручечки для того, чтобы вам было хорошо там, по ту сторону эфира. Приглашаю вас на танцы. Сегодня ночью в Ставникове свой день рождения отмечает Андрей Булгамер. Три танцпола, много хороших диджеев, хедлайнер, гость из Минска, Костя Аута. Он поиграл сегодня в первой части шоу и сегодня отыграет полноценный двухчасовой сет из собственных произведений в Ставникове, аккурат перед именинником Андреем Булгамером. Я тоже сегодня буду играть там в полночь внутри Ставникова. Это будет совсем не та музыка, которая будет сейчас звучать в эфире. Поиграю высококачественный брейкбит, новинки жанра. Приглашаю вас. И давайте нырять в музыку. Много разговаривать не буду. Буду микшировать для вас красивые треки. Для того, чтобы вам было хорошо. В специальном миксе на Радио Пилот.

специальный микс на финишной прямой. Сегодняшняя наша передача выходит в эфир в двухчасовом формате. Первый час, помните, с нами был наш гость из Минска, Костя Аута, хедлайнер сегодняшнего мероприятия. В Ставникове отмечаем день рождения Андрея Бугамера вместе. Во второй части передачи я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский поиграл для вас вживую, без комментариев. Актуальные треки в стиле Organic House. Запись сегодняшнего эфира появится в моем телеграм-канале DJ Дмитрий Раевский. Подписывайтесь, жду. Спасибо. Да, спасибо за ваше драгоценное внимание, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Если бы не оно, ваше внимание, если бы не ваши отзывы, которые вы присылаете на радио Пилот, может быть, и не было бы специального микса. А так мы вместе каждую пятницу с 9 вечера на 104.10 FM. Поздравляю вас с праздником. Желаю приятных и полезных выходных. Надеюсь, увидимся, услышимся сегодня на танцполах Ставникова. С полуночи внутри буду играть высококачественный брейкбит. Приглашаю, приходите, поломаемся. Эфир радио «Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Услышимся через неделю в специальном миксе на радио «Пилот». Пока.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: check us singletrash.com or join discord.gg/Armin Van Buren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боначива.
6: Саламат сива.
7: Бонжо.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио.
11: Пилот. Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.

I've got to wait in.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.